О, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, О, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, Глория, и палаба сури де кандалапая, и палаба кандалапай, и телебе де кепья, и кандалаба сури де кандалапая.